Durumların transportiyim energetikayın virabiroq pastatıqdır. Ukraynayın naxaqa Vladimir Zelenskin aysirəs Adırbeçən yev qabalayım tığuniyatsav Barsır Makardaki handipom. Handipomları himnakan tımanırdayın, başpanakan artma bürütçün, amutanguçün energetikayın yev arrevtoru. Qomırnanskas retin antatakan yev laynatsavalkın narkumlar yev soragır vetsin tanur arman vets pastatıq. Ays pastatıqları virabirumeyin anutaşı tırçox sarkeri texnologiyanların hamatıq artadrutyanı, energetikamı qorsakutyanı yev Марта Сирякам Волорнарин, Авелиус Чехей, Варшапет Андрей Бабиш, Паштунакан Айцов, Жаманец Адрбечан. Айцим на Кантеман, Тандасакаем, Горсарар, Хамугур Сакчан, Андлайн Умнер. Канарку Мнерте Унеца, Масна Европейс, Энергетика и Аревтри, Нордрум Нариев, Логистика и Волорнарум. Какака Мекнабан Азиз Али Бейлин, Шелевор. Антанур Арман Байсайт Селуцинар, Цуцентализ, Евраймесен, Еркар Нария Чохета, Каркрочун, Адрбечан, Накатмам, Евьеркри, Разумваракан, Дирка, Тараса Шаджаном. Азиз Алих Перли, Хосков, Антанур Армам, Адрбеченакан Диванагитоцион, Шат Активе, Байсал Капес, Верчин Ксан, Орван Таско, Майнка Илья Хаматыл, Хет Патриасмен Шаджани, Мичанькел Шаджани Хет, Айнантанами, Баваканин, Заргасох, Темперов, Евайс Динамик, Антесан Илье. Адрбечени Маснора Пес, Европа, Каньер, Карнали, Мичев, Диванагитакан, Хортак, Сной, Наскас, Фум, Грете, Аминор, Ихар Кайстых, Шат Наравортюн, Аркан, Анкаска, Цюпатосакан, Хортак, Сюнара, Айка, Какан, Хортак, Сюнара, Иван Танур Армам, Тандасакунари, Втроен, Хортак, Сюнара, Храпарак, Аранзиньев, Хастак, Вернагреров, Байсу Шадруциона, Гравуми Адрбечени, Тайсер Карнари, Гирком, Храбиур, Снарн, Тайна, Луцанкоциона, Рангтанда Сакан, Хамогор, Сакциона, Дунумен, Ворпес, Рин, Сарача, Таргец, Иван Каскас, Дранг, Карачем, Планен, Мовум, Тараца Шанайнхар, Сери, Хаматекстом, Айсте Санкюнис, Каровен, Клия, Катар, Выставу, Джамбас, Элвор, Адрбечени, Коумис, Тараца Шаном, Хаасас, Дере, Маснорапес, Энергетик, Дивана, Гитоциона, Гериш Ходиркуни, Европа, Канал, Мутангутянев, Тараца Шанян, Мутангутяна, Катмам. Адрбечена Воро Зеленскуа Цето Дарсалинаев Хамашхрайн Кентрон, Каркинапат Суэц Ворхнараворе, Бакву Миаворел, Хакамарто Хокомелиев, Хаснел Хаотян. Петкенаев Нашел Вор Адрбечена Энергетик Амутангутян Арумов Шаткаре Вормата Караре, Кемичи Миченским на Кантаранси Киркарнарит Смека. Европа Кан Киркарнары Каре Вормен Адрбечене Тамогор Сакцион Масланопес, Русакан Газис Кахватцион Новазеснелу, Энергетик Ахпирнары Диверсификаснелу, Ев Транспорта и Логистику Генера Амрапанделу Аромов. Канхаты Сумери Хамадзайн, Асмитум, Арачика Тайнери, Навелик Амрапандви, Евадрбечен, Еврамютин, Храбюрсен, Рекомотна, Норпул. Шушаид Зайна. Миджез Гайен Радио, Сунхинг.

Вы слушаете новости культуры в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгазы. Здравствуйте. Приветствуем всех ценителей искусства. Мы окунемся в мир театра, кино, литературы. Расскажем о самых ярких событиях культурной жизни Азербайджана на этой неделе. Но вначале коротко о том, чем живет столица. Прошел 18-й международный музыкальный фестиваль Узейра Гаджибейли. В Швейцарии широко представлена культура Азербайджана.

Азербайджан представлен на Международном фестивале национальных кухонь и культур. Вечер Мугама открыл новый сезон. Сейчас подробнее. 18 сентября – день рождения великого азербайджанского композитора Узейра Гаджибейли, а также день национальной музыки в нашей стране. 18-й международный музыкальный фестиваль Узейра Гаджибейли имеет для нас особое значение, потому что вся наша деятельность связана с его именем и наследием. Реализуемые нами проекты – опера, балет, джаз и камерная музыка – каждая из них служит пропаганде богатого наследия Узейра Гаджибейли. Об этом сказал народный артист, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узейра Гаджибейли Фархад Бадалбейли. По его словам, наследие Узейра Гаджибейли ежедневно доводится до сведения студентов на концертах, научно-практических конференциях и различных мероприятиях, посвященных творчеству композитора. Его заслуга в области музыки бесценна. По случаю Дня национальной музыки в Баку подготовлена насыщенная программа. 18 сентября мероприятие прошли на аллее почетного захоронения. Затем концертные программы прошли в Национальной консерватории, Бакинской музыкальной академии и перед памятником Узейру Гаджибейли.

Азербайджанская культура была представлена широкой программой 13-15 сентября в рамках одной из престижных культурных площадок Швейцарии – фестиваля «September Musical Montreux» в знаменитом концертном зале на 1800 мест в швейцарском городе Монтрео. Презентация, прошедшая под девизом «Азербайджан. Ритмы наследия», объединила многовековое культурное наследие Азербайджана с современным

современными формами художественного выражения. 13 сентября в рамках фестиваля была представлена интересная концертная программа Азербайджанского государственного ансамбля танца. Главным событием азербайджанской программы фестиваля стал гала-концерт «Азербайджан Культур», который состоялся 14 сентября. Программа фестиваля, в которой приняли участие около 200 азербайджанских артистов, объединила классическую и симфоническую музыку, мугам, джаз, национальные музыкальные инструменты и танцевальное искусство. В завершении концерта песня Саида Рустамова «Хардасан» была исполнена заслуженной артисткой Севдой Аликперзаде, азербайджанская народная песня «Айлачин» Илькином Довлатовым. Азербайджан представлен на Международном фестивале национальных кухонь и культур «Касано». Основной целью Международного фестиваля национальных кухонь и культур «Тасано», традиционно проводимого с 2004 года, является укреплением дружбы и взаимопонимания между народами, развитие культурного диалога и расширение возможностей народной дипломатии. В этом году в фестивале приняли участие дипломатические представительства более 15 стран, включая Азербайджан. В рамках мероприятия страны-участницы продемонстрировали образцы национальной кухни, культуру, сервировки стола, обычаи, традиции, музыку и танцы, а также свое самобытное культурное наследие. Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева при посольстве нашей страны в Узбекистане успешно принял участие в фестивале с презентациями, отражающими богатую национальную кухню, культурное наследие и искусство нашей страны. По итогам фестиваля Азербайджан занял второе место в номинации «Лучшая кухня». В Международном центре «Мугама» состоялся первый концерт нового сезона проекта «Вечер Мугама». Этот музыкальный вечер стал не только началом нового творческого цикла, но и очередным свидетельством того, что «Мугам», который на протяжении поколений развивался, обретал новые оттенки, передавался от мастера к ученику и сегодня остается живым искусством. Каждый исполнитель привносит в него свое звучание, сохраняя при этом ту особую природу, которая делает «Мугам» уникальным. В этот вечер сцена Международного центра «Мугама» объединила исполнителей разных поколений. В программе вечера прозвучали «Сейгях», «Дашти», «Раст», «Гилькеш», «Чаргях» и «Шур». Каждый «Мугам» создавал свое особое настроение, от тончайших лирических оттенок до драматического напряжения и мощного внутреннего звучания.

19 сентября в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках 18-го международного музыкального фестиваля «Узейр Гаджибейли» была представлена торжественная концертная программа под названием «Магия 18 произведений». На концерте с обширной программой выступил оркестр народных инструментов и хоровая группа заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова. Руководил концертом директор и главный дирижер ансамбля песни и танца

Национальной библиотеке по случаю Дня знаний подготовлена виртуальная и традиционная книжная выставка. На выставках демонстрируется литература на азербайджанском и иностранных языках.

общине пресс-службы театра. Цель проекта – сохранить исторический и художественный дух произведения и представить его новому поколению зрителей на современной сцене. «Девичья башня», объединяющая национальные, музыкальные и танцевальные традиции с классическим балетным искусством, является одним из ценных образцов культурного наследия Азербайджана. В чешском городе Соколов, Карловарский край, прошел фестиваль, в рамках которого проживающие в стране национальные общины представили свою культуру, традиции, музыку, танцы и национальную кухню. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой. Фестиваль был организован магистратом Карловарского края и городом Соколов. Он объединил национальные общины, проживающие в Чехии, и стал возможностью для них представить свою культуру и традиции, поделиться национальным наследием и лучше узнать культуру друг друга. На фестивале прозвучали азербайджанские песни в исполнении нашей соотечественницы Гюляр Абдуллаевой «Арчер», которые тепло приняли гости. Традиционный хороводный танец Яллы объединил участников фестиваля в общий круг, увлекая всех своим энергическим ритмом. К танцу присоединились гости из разных стран, и хоровод быстро превратился в одну из самых ярких частей праздника. Выступление завершилось бурными аплодисментами. В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошел вечер, посвященный 95-летию со дня рождения выдающегося представителя азербайджанской вокальной школы, народного артиста, профессора Моабиля Ахмедова. Концерт под названием «По пути моего учителя. Жемчужины оперетты» стал данью глубокого уважения к творческому наследию выдающегося мастера, чье имя занимает особое место в истории национального музыкального искусства. Инициаторами вечера выступили достойный продолжатель творческих традиций Моабиля Ахмедова, заслуженный артист, известный оперный певец Рамиль Гасымов и коллектив музыкального театра. Выступившие заместитель председателя Мили Меджлиса академик Рафаэль Гусейнов и председатель комитета по культуре Мили Меджлиса народный артист Полат Бюльбюль-Оглу рассказали о жизни и творческом пути Моабиля Ахмедова, его огромном вкладе в развитие азербайджанской культуры, а также поделились личными воспоминаниями о выдающемся певце и педагоге.

Азербайджанский государственный национальный театр юного зрителя представил моноспектакль «Контрабас» по произведению Патрика Зюскинда на 30-м международном театральном фестивале «Белая вежа», который проходил в белорусском городе Бресте. Спектакль был показан 14 сентября на сцене Брестского академического драматического театра. Режиссер-постановщик одноактного спектакля – покойная народная артистка Ирина Перлова. Главную роль исполнил заслуженный артист Сергей Гусейнов. Постановка, которая уже много лет входит в репертуар театра и успешно представлялась на различных международных фестивалях, раскрывает внутренний мир героя, обладающего энциклопедическими знаниями и его взгляд на жизнь. Азербайджанская делегация приняла участие в 83-м Венецианском международном кинофестивале, который прошел со 2 по 14 сентября на острове Лидо в Венеции. Представительство Азербайджана на одном из старейших и наиболее престижных кинофорумов мира осуществлялось при поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики при Министерстве культуры. Участие в таком масштабном событии открыло для азербайджанской делегации возможности для проведения ряда встреч, направленных на продвижение азербайджанской культуры среди зарубежных партнеров и представителей киноиндустрии, а также установление новых деловых контактов. На знаменитой площади Согласия в Париже состоялось открытие 10-го международного гастрономического городка. В городке также демонстрируются кухни и древние кулинарные традиции Азербайджана. В павильоне, украшенном в соответствии с национальными традициями и обычаями, представлены изысканные образцы азербайджанской кухни. Плов, долма, различные соленья, шекербура, пахлава, бадамбура, варенье, чай и другие. Также демонстрируются национальные костюмы, образцы музыки и танцев. Отметим, что на мероприятии, объединившем в прошлом году свыше 54 тысяч посетителей из 63 страны, на этот раз свою кухню представляют более 80 государств. В Баку был организован прием для участников 7-й встречи руководителей мусульманских религиозных управлений стран-членов Организации Тюркских Государств и первой международной конференции на тему «Вершина Сеида Яхьи Бакуви. Культурное наследие исламского мира. Умеренные ценности и современные вызовы». Выступая на мероприятии, председатель управления мусульман Кавказа шейхуль-ислам Аллашукюр Пашазаде расценил восстановление территориальной целостности Азербайджана как важное историческое событие, рассказал о восстановлении религиозно-культурных памятников и проводимых широкомасштабных созидательных работах в Карабахе. Он подчеркнул значимость отношений дружбы и братства между тюркскими государствами, а также сотрудничества государственных и религиозных лидеров. Молодая азербайджанская вокалистка Ляман Бабазаде, студентка 4-го курса факультета исполнительского искусства Бакинской музыкальной академии имени Узейра Гаджибейли по специальности «Сольное пение, академический вокал», ученица народной артистки Азербайджана профессора Гюльназ Исмайловой, успешно выступила на 3-м международном вокальном конкурсе «The Opera's Golden Voice», который прошел в рамках международного фестиваля Black Sea International Festival в Батуми, Грузии. Визит организован при поддержке вокальной и музыкальной школы народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой. 21 сентября во дворцовом комплексе Шерваншахов состоится концертная программа государственного ансамбля «Гая». Коллектив представит музыкальную фантазию «Аршин Малалан», созданную на основе одноименной музыкальной комедии великого азербайджанского композитора Узейра Гаджибейли. Подготовка новых аранжировок на тему произведения является одним из проектов, над которым ансамбль работает уже продолжительное время. В рамках цикла созданы многоголосные эстрадно-джаз обработки основных сольных и хоровых номеров музыкальной комедии. Автором представляемой

фантазии Аршин Малалан является народный артист Азербайджана, солист легендарного квартета Гая Рауф Бабаев и аранжировщик Назим Ахмедов. Мы продолжаем цикл публикаций, посвященных Хуршетбану Натаван. Умение воплощать тончайшие мысли и сокровенные чувства в могучей лирике, исполненные поэтического порыва, сохранять лаконичность, заключенную в стихотворной строфе, и в то же время многоцветие мысли и глубину смысла — таковы главные черты художественного мастерства Хуршетбану Натаван. Ее искусство проявляется прежде всего в том, насколько искренне и правдиво она описывает жизнь, красоту и искренность чувств. В книге Хуршетбану Натаван, написанной Бейляром Мамедовым, автором предисловия, который является Мустафа Чеменли, наряду с жизнью и творчеством поэтессы подробно анализируются тематические и идейные особенности отдельных ее стихотворений. Натаван глубоко любила жизнь во всех ее проявлениях. Ее газель, начинающаяся со строк «Что за цель у судьбы? Испытания мне насылает», пронизана глубокой лирикой. Поэтесса готова отдать все и покинуть этот мир, только бы не разлучаться с возлюбленным. В газелях, проникнутых радостью и светлыми чувствами, поэтесса выбирала гармоничные, живые и легкие размеры, а для стихов, выражающих печаль, скорбь и тоску, находила сдержанные, тяжелые, медлительные размеры. Таким образом, Натаван, филигринно жонглируя словами, передавала трепетные чувства, радость любви и увядание от тоски по возлюбленному, восхищение и восторг, возводя их на пьедестал высокой, изящной классической поэзии. Вы слушали новости культуры на канале Международного радио Азербайджана. До свидания, всего вам доброго.

В эфире Международного радио Азербайджана новости. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. В начале краткий анонс. В аккаунтах президента Ильхама Алиева в социальных медиа размещен видеоролик ко дню государственного суверенитета. В социальных сетях Мехрибан Алиевой опубликован пост по случаю дня государственного суверенитета. Министерство иностранных дел. Восстановление государственного суверенитета Азербайджана открыло новые возможности для обеспечения устойчивого мира в регионе. А сейчас более подробно. В аккаунтах президента Ильхама Алиева в социальных медиа размещен видеоролик по случаю 20 сентября, Дня государственного суверенитета. В социальных сетях первого вице-президента Азербайджана, президента фонда Гейдара Алиева Мехрибана Алиевой, опубликован пост в связи с 20 сентября, Днем государственного суверенитета. Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с Днем государственного суверенитета. В заявлении отмечается, что дата 20 сентября, когда был установлен наш государственный суверенитет, вписана золотыми буквами в многовековую летопись государственности нашего народа. 19-20 сентября 2023 года с целью разоружения и вывода остатков вооруженных сил Армении с территории нашей страны в Карабахском регионе Азербайджана были осуществлены антитеррористические мероприятия локального характера. Таким образом, в результате мер, завершившихся менее чем за 24 часа, был обеспечен государственный суверенитет над нашими территориями, подчеркивается в заявлении. Специальный представитель президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов по приглашению китайской стороны находится с визитом в Китай с целью участия в главном глобальном мероприятии Всемирного дня чистоты 2026 года, проходящем в городе Шаусин провинции Чжэцзян. В рамках визита он встретился с секретарем Шаусинского городского комитета

0: Коммунистической партии Китая Ши Хуифанем. Стороны отметили, что благодаря политической воле и стратегическому руководству президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина двусторонние отношения динамично развиваются, а сотрудничество по всем направлениям последовательно расширяется. В ходе беседы была предоставлена информация о широкомасштабных работах по восстановлению и реконструкции, осуществляемых в Лачинском районе, отмечен опыт Шаусина в сфере городского развития. Посольство Турции в Азербайджане поздравило нашу страну по случаю 20 сентября, днем государственного суверенитета. В связи с этим размещена публикация в аккаунте посольства в социальной сети X. Поздравляем братский Азербайджан с 20 сентября, днем государственного суверенитета. С глубоким уважением чтим память всех наших братьев, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и молим Всевышнего об исцелении Гази, отмечается в публикации. Общественным объединением «Сеть журналистов Азербайджана» подготовлен документальный фильм «На встречу завтрашнему дню», посвященный восстановительно-созидательным работам и процессу Великого Возвращения в Карабахе и Восточном Зангезуре. Как сообщили в общественном объединении в ленте, подготовленной в рамках года градостроительства и архитектуры, процесс восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, возвращение людей к родным очагам и построение здесь новой жизни представлен через человеческие истории. В картине, наряду с впечатлениями местных жителей, демонстрируются новые населенные пункты, заложенные в стиле современной архитектуры и основанные на социально ориентированных принципах. Съемки документального фильма велись в Агдаме, Джабраиле, Физули, Кельбаджаре, Лачине, Шуше, Ханкенди, Ходжалы и Зангелане. На международном гастрономическом фестивале Taste of Planet в столице Сербии, Белграде, представили блюда азербайджанской национальной кухни. Как сообщает Балканское бюро, инициатива была реализована Центром азербайджанского языка и культуры при Белградском университете при поддержке посольства Азербайджана в Сербии. В рамках мероприятия участникам фестиваля, наряду с презентацией видеороликов об истории, природе и культуре Азербайджана, были представлены изысканные блюда азербайджанской национальной кухни, такие как фисинджан плов, довга, ореховая кюкю, довма, пахлава, шакербура. Отметим, что фестиваль национальных кухонь организуем с 2017 года в Нови Саде в этом году впервые прошел в Белграде. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.
1: Harda olsan da, dilini yaşat. Dil senin evindir.

В эфире Международного радио Азербайджана новости в студии Кемаля Зейналзаде. Здравствуйте. Коротко о главном. При организационной поддержке Центра анализа.

За международных отношений мультикультурализма проходит мероприятие на тему «Наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана». В столице Австрии Вене состоялась 70-я очередная сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Подготовлен документальный фильм «На встречу завтрашнему дню», посвященный восстановительно-созидательным работам и процессу Великого Возвращения в Карабахе и Восточном Зангезуре. А теперь подробнее. Азербайджан поздравил Белиз и Мальту с национальным днем. Поздравления размещены на странице МИД Азербайджана в соцсети X. При организационной поддержке Центра анализа международных отношений и мультикультурализма проходит мероприятие на тему «Наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана». На мероприятии обсуждаются вопросы, связанные с местом и ролью Кавказской Албании в древней истории государственности Азербайджана, ее политическим, культурным и религиозным наследием. В мероприятии принимают участие ученые, историки, эксперты и представители общественности. Армяне стремятся армянизировать историю Кавказской Албании. Об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фарид Шафиев на мероприятии, посвященном наследию Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана. Он отметил, что каждое государство, возникавшее на территории Азербайджана, оставило след в национальной идентичности. Он прокомментировал и недавнее заявление армянских радикалов о якобы албанизации церкви в Карабахе. На территории Азербайджана находятся исторические культовые сооружения, принадлежащие различным народам и религиозным общинам, и наша страна уделяет внимание охране этих памятников. Армяне пытаются отрицать историю Кавказской Албании, то есть они стремятся полностью ее армянизировать. Их цель заключается в том, чтобы заявить о якобы существовавшей здесь Великой Армении. История Кавказской Албании в определенной степени разрушает эту идею о Великой Армении. Они это видят и не желают принимать, подчеркнул Шафиев. В столице Австрии Вене состоялась 70-я очередная сессия Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии. На мероприятии нашу страну представляла делегация в главе с заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Юсифом Набиевым, в состав которой вошли соответствующие должностные лица профильных структур. Выступая на сессии, Юсиф Набиев затронул вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и МАГАТЭ, взаимодействия в рамках технической миссии по обеспечению ядерной безопасности во время проведения крупномасштабных массовых мероприятий, работы по развитию правовой и регулирующей технической инфраструктуры, а также применение ядерных и изотопных технологий в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и окружающей среды. В рамках мероприятия делегация также провела двусторонние встречи со структурными подразделениями МАГАТЭ и представителями других стран. Посольство Турции в Азербайджане поздравило нашу страну по случаю 20 сентября Днем государственного суверенитета. В связи с этим размещена публикация в аккаунте посольства в социальной сети X. Поздравляем братский Азербайджан с 20 сентября Днем государственного суверенитета. С глубоким уважением чтим память всех наших братьев, отдавших жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и молим Всевышнего об исцелении Гази, отмечается в публикации. Посольство Украины также поздравило Азербайджан с 20 сентября Днем государственного суверенитета. Соответствующая публикация размещена на странице дипломатической миссии в соцсети Facebook. От всего сердца поздравляем Азербайджан с этим важным государственным праздником. Пусть Азербайджан и впредь укрепляет свою государственность, развивается и процветает, а его народ живет в мире, единстве и благополучии, говорится в сообщении. В Ханкенде по инициативе Международной организации тюркской культуры «Тюрксой» состоялись симпозиум изобразительного искусства и выставка с участием художниц из ряда тюркских стран. Гости ознакомились с экспонатами выставки, в которых нашли отражение природы и городские пейзажи Карабаха, его историко-культурное наследие, а также проводимые в регионе строительно-восстановительные работы. В рамках симпозиума, проходившего в течение 5 дней, деятельницы изобразительного искусства тюркских стран близко ознакомились с богатой историей, культурой, природой и современным обликом региона, отразив впечатления в своих картинах.

0: Общественным объединением «Сеть журналистов Азербайджана» подготовлен документальный фильм «Навстречу завтрашнему дню», посвященный восстановительно-созидательным работам и процессу Великого Возвращения в Карабахе в Восточном Зангезуре. В ленте, подготовленной в рамках года градостроительства и архитектуры, процесс восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, возвращение людей к родным очагам и построение здесь новой жизни представлен через человеческие истории. В картине, наряду с впечатлениями местных жителей, демонстрируются новые населенные пункты, заложенные в стиле современной архитектуры и основанные на социально ориентированных принципах. Съемки документального фильма велись в Агдаме, Джабраиле, Физули, Кербаджаре, Лачине, Шуше, Ханкенде, Ходжалы, Зангилане. На международном гастрономическом фестивале Taste of Planet в столице Сербии Белграде представили блюда азербайджанской национальной кухни. В рамках мероприятия с участием фестиваля, наряду с презентацией видеороликов об истории, природе и культуре Азербайджана, были представлены изысканные блюда азербайджанской национальной кухни. Отметим, что фестиваль национальных кухонь, организованный с 2017 года в Новом Саде, в этом году впервые прошел в Белграде. Гастрономический фестиваль, проходивший с 18 по 20 сентября под девизом «Вкусы мира в одном месте», послужил развитию культурных связей между народами и популяризации богатого наследия стран на международном уровне.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

В рамках энергетической политики Азербайджана наряду с традиционными источниками энергии реализуются последовательные проекты, направленные на увеличение доли возобновляемых источников энергии. Одним из очередных значимых результатов этой политики стала введенная в эксплуатацию в Городанском районе Баку солнечная электростанция «Кобустан». 16 сентября президент Ильхам Алиев принял участие в открытии солнечной электростанции «Кобустан» мощностью 100 мегаватт в Городанском районе столицы. Глава государства был проинформирован об электростанции «Кобустан», компании Universal Energy и ее деятельности в Азербайджане. Проект, осуществленный китайской компанией Universal Energy, также заслуживает внимания как одно из проявлений азербайджано-китайского сотрудничества в сфере энергетики. Эта компания предлагает решения для использования зеленой энергии и систем хранения энергии, а также реализует проекты в области возобновляемых источников энергетики в различных странах. С вводом в эксплуатацию солнечной электростанции «Кобустан» общая мощность возобновляемых источников энергии в Азербайджане составит 2170 мегаватт, а количество станций – 85. Таким образом, на возобновляемые источники энергии приходится примерно 21,5% от общей энергетической мощности нашей страны. Директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев, проинформировав о станции, сказал: «После подписания соглашения электростанция была построена в течение 300 дней. Мощность ее составляет 100 мегаватт». Эти цифры наглядно демонстрируют, насколько стремительно меняется энергетическая система Азербайджана. Расширение использования солнечной и ветровой энергии позволяет, с одной стороны, разнообразить источники производства электроэнергии, а с другой – сократить потребление природного газа в процессе выработки электричества. В то же время связанные с возобновляемыми источниками энергии проекты особо значимы с точки зрения уменьшения выбросов углекислого газа. Солнечная электростанция «Кобустан» не просто источник новой энергии. Этот проект является важным шагом к укреплению энергетической безопасности Азербайджана. Он способствует ускорению перехода на зеленую энергетику и в будущем позволит стране стать одним из ключевых экспортеров электроэнергии.

0: Вы слушали новости. До свидания. Всего вам доброго.
1: Bizi geleceğe aparan ses. Beynalxalq Radio 85.

0: Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану в связи с гибелью военных. Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Белиз и Мальту с национальным днем. Военнослужащие Узбекистана прибыли в Азербайджан для совместных учений. А сейчас более подробно. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования в связи с гибелью 6 пакистанских военнослужащих при столкновении с террористами на северо-западе страны. Послание направлено командующему сухопутными войсками вооруженных сил Пакистана, начальнику оборонительных сил фельдмаршалу Сеюду Асиму Муниру. Известие о гибели 6 военнослужащих в ходе перестрелки с террористами в районе Хангу, провинции Хайбер-Пахтунхва, расположенной на северо-западе Пакистана, глубоко опечалило меня. Желаю упокоения погибшим в результате террористического акта, разделяю горе их близких и с глубокой скорбью выражаю соболезнования их семьям, отметил министр. 6 военнослужащих Пакистана, в том числе 2 офицеров, погибли 20 сентября в результате нападения в провинции Хайбер. Пахтунхва. Азербайджан поздравил Белизу с национальным днем. Об этом Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило в соцсети X. Искренние поздравления народу и правительству Белиза по случаю Национального дня Белиза. Счастливого национального дня, говорится в публикации. Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана прибыли в Азербайджан для участия в совместных военных учениях «Сила единства 2026». Как сообщили в Министерстве обороны, делегацию встретили в международном аэропорту Физули, после чего военнослужащих разместили в районе проведения учений и решили вопросы их бытового и материально-технического обеспечения. В Баку прошло мероприятие на тему «Наследие Кавказской Албании в истории государственности Азербайджана». Заведующий отделом Института истории и этнологии НАНА, доктор исторических наук Рамиль Агаев, заявил, что попытки армян присвоить албанские памятники материально-культурного наследия связаны с территориальными претензиями Армении к Азербайджану. Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов сообщил, что албанское наследие разрушилось в разные периоды. Заместитель председателя правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фархат Мамедов отметил, что после освобождения азербайджанских территорий там проводились и продолжаются исследования. Армяне пытаются использовать религиозное наследие как оружие. Решения, принятые армянской церковью в последнее время, показывают, что именно эта тема становится одним из направлений реваншизма в армянском обществе. Наследие Кавказской Албании необходимо изучать еще глубже. Его влияние будет заметно как на научном, так и на политическом уровне. Начались визиты членов Албано-Удинской христианской религиозной общины в монастырский комплекс Генджасар. Члены Албано-Удинской христианской религиозной общины посетили монастырь Генджасар, расположенный в селе Венгли. Монастырский комплекс Генджасар, датируемый 13 веком, считается одним из важных образцов албанского христианского наследия. Монастырь, расположенный на левом берегу реки Хачин, в средние века являлся одной из центральных резиденций албанской церкви. Монастырь был заложен в 1216 году, а строительные работы были завершены в 13 веке. Представители, впервые посетившие монастырь Генджасар, совершают здесь религиозные обряды. Сегодня в Москве начинает работу медиафорум, посвященный 65-летию Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана. В мероприятии примут участие более 60 представителей из более чем 20 стран. Азербайджан на форуме представляет председатель правления Азертаж, вице-президент УАНА Вугар Алиев. Накануне 20 сентября в российской столице состоялось заседание исполнительного комитета УАНА, прошедшее в рамках юбилейных мероприятий. В рамках форума пройдут 3 панельные сессии. Их участники обсудят подходы к противодействию распространению дезинформации, фейковых новостей, вопросы методологии и этики применения искусственного интеллекта в СМИ, а также стратегии поддержания профессиональных стандартов и качества информационного контента. Завершится медиафорум церемонии награждения победителя конкурса «UANA Awards». В январе-августе текущего года Грузия импортировала из Азербайджана топливо и смазочные материалы на сумму 234,2 миллиона долларов. Это на 23% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Таким образом, Азербайджан занял второе место среди стран, поставляющих данную продукцию в Грузию. Только в августе Грузия приобрела у Азербайджана топливо и смазочные материалы на 27,3 миллиона долларов, что на 1,8% меньше показателей годичной давности. За 8 месяцев текущего года Грузия закупила у зарубежных стран топливо и смазочные материалы на 1 миллиарда 864 миллиона долларов, что на 55,6% больше показателя годичной давности. Напомню, что в 2025 году Грузия закупила из-за рубежа топливо и смазочные материалы на сумму 1,6 миллиарда долларов, из которых 145 миллионов долларов пришлось на долю Азербайджана. Для участия в чемпионате мира по дзюдо, который пройдет в Баку, зарегистрированы спортсмены из 95 стран. Об этом сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана. В число участников также вошла команда беженцев Международной федерации дзюдо. С ее учетом общее число команд участниц составляет 96. На данный момент зарегистрировано 643 спортсмена. Чемпионат мира по дзюдо пройдет 4-11 октября на Национальной арене гимнастики.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: от восстановления суверенитета к новому периоду. 19 сентября 2023 года в Азербайджане началась локальная антитеррористическая операция, которая открыла новую главу в современной истории страны. За 23 часа операции была остановлена деятельность незаконных вооруженных формирований в Карабахе, созданы условия для вывода остатков армянских вооруженных сил с территории восстановления конституционного строя Азербайджана. Приведшее к полному восстановлению территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана событие стало продолжением и итогом победы, достигнутой в 2020 году. В результате антитеррористических действий был ликвидирован незаконный режим, созданный Арменией на территории Азербайджана, и суверенитет страны над Карабахом был полностью восстановлен. С установлением перемирия 20 сентября были определены условия, согласно которым соединение и незаконные вооруженные формирования вооруженных сил Армении должны были разоружиться, покинуть свои военные позиции и уйти с территории. После состоялась встреча представителей карабахских армян с Азербайджаном в Евлахе, на которой началось обсуждение вопросов реинтеграции в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана. Таким образом, сепаратистский режим, который долгие годы препятствовал безопасности и развитию региона, остался в прошлом. По этому поводу депутат Ильчин Мирзабили отмечает. Антитеррористические операции в короткие сроки положили конец вооруженным объединениям и остаткам оккупационных сил на территории Азербайджана. В последующих процессах Азербайджан предложил реинтеграцию, несмотря на тяжелые военные преступления против нашей страны. Гуманитарная миссия является приоритетной чертой политики нашего государства. После локальных антитеррористических операций на первый план вышли новые приоритеты – безопасность, восстановление, реконструкция и великое возвращение. В рамках принимаемых мер прокладываются новые дороги, создаются населенные пункты, социальные объекты и инфраструктура. В рамках официальной государственной программы «Великое возвращение» продолжается процесс возвращения к мирной жизни в Карабахе и Восточном Зангезуре. Чтобы увековечить этот исторический поворот на государственном уровне, 20 сентября 2024 года в Азербайджане был объявлен Днем государственного суверенитета. Следует отметить, что с обеспечением государственного суверенитета на всей территории Азербайджан создал новую политическую реальность в регионе. Теперь на повестке дня не конфликт, а мир, сотрудничество, открытие коммуникаций, расширение экономических связей и построение новой модели развития региона. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до завтра. До свидания и всего вам доброго.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.